Радио 7 представляет Weekend Bee Gees. Сегодня песни, которые заставляют танцевать, фальцет, который невозможно забыть, и истории о знаменитом трио. Добро пожаловать на танцпол Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1989. Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

Радио 7 представляет Weekend Bee Gees. Сегодня песни, которые заставляют танцевать, фальцет, который невозможно забыть, и истории о знаменитом трио. Добро пожаловать на танцпол Радио 7.

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на Семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1975. Мини Рипертон. «Loving You».

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1987. Билл Медли и Дженнифер Уорнс. «I've had the time of my life».

0: конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1964. Nat King Cole. Love.
1: L is for the way you look at me. O

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2021. Эд Ширан. «Bad Habits».

0: В Москве 8 часов утра.
1: В начале часа на Радио 7 новости в эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. В России проиндексируют пенсии. В основном повышение коснется военных. С 1 октября на 4% увеличивается денежное довольствие действующих военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. А вслед за этим пересчитываются и пенсии отставников. Вторая категория – пенсионеры, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается вдвое. Аналогичные суммы применяются при установлении первой группы инвалидности. Отдельные доплаты положены за иждивенцев и за работу на Крайнем Севере и в сельском хозяйстве. Работающим пенсионерам после увольнения пересчитывают выплату с учетом всех индексаций, пропущенных за время трудовой деятельности. Аэрофлот заявил о планах использовать импортозамещенные МС-21 на международных рейсах. Ограничений по маршрутной сети для лайнеров не будет, сообщил глава авиакомпании Сергей Александровский. При этом, по его словам, первое время самолеты будут летать на коротких направлениях из Москвы в Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород. Дальше, по мере освоения эксплуатации, география будет расширяться. Среднемагистральный МС-21 разработан корпорацией «Яковлев» и вмещает до 211 пассажиров. Генконсульство России на Мальдивах предупредило об участившихся случаях краж денег и мобильных телефонов из сейфов отелей на курортах. По данным диппредставительства, руководство отелей не помогает пострадавшим туристам, а похищенные денежные средства не возвращаются. Россиянам рекомендуют не хранить крупные суммы денег и ценные вещи в номерах. Также на Мальдивах участились случаи, когда персонал отелей требует у туристов оплату за вызов полиции. Это незаконно, поскольку такие вызовы являются бесплатной государственной услугой. Россияне назвали привычки, от которых хотели бы защитить себя. Согласно данным опроса, самым популярным вариантом оказался запрет на просмотр социальных сетей перед сном. Его выбрали 69% респондентов. Еще 28% хотели бы отказаться от походов к холодильнику после 10 вечера. Каждый пятый признался, что хотел бы запретить себе покупать абонементы в фитнес-клубы, которыми потом почти не пользуются. А 18% выступили за возможность блокировать покупки на маркетплейсах после полуночи. Это Радио 7 на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем отличного дня.
3: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Водяном.
1: Это точно. 20 сентября на календаре, воскресенье. Добро пожаловать в выходные на Семи холмах. Самое уютное начало дня с музыкой на все времена. Абба, Боссон и Мадонна. Впереди.

С утра пораньше Шакира, которая возвращается в Испанию после 8-летнего перерыва. В Мадриде она даст 12 концертов. Шакира будет выступать на специально для нее построенной площадке на юге Мадрида, рассчитанной на 50 тысяч зрителей. Площадка получила название «Стадион Шакира», как сообщает промоутер концертов Live Nation. Наверное, круто, когда в твою честь целый стадион называют. Скоро «Алфавиль» и «Аэросмит», а затем на «Радио 7» «Гороскоп».

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Знаки огня сегодня почувствуют непреодолимое желание назвать что-то своим настоящим именем. После этого некоторые вещи перестанут выглядеть для овнов, львов и стрельцов сложнее, чем они есть. Знаком Земли воскресенье может неожиданно напомнить о том, сколько решений вы принимаете просто по привычке. Тельцы, Девы, Козероги, выберите хотя бы одно из них и сознательно сделайте иначе. Результат вас удивит. Знаки воздуха. Сегодня вам бросится в глаза закономерность поведения человека, которую вы раньше принимали за случайность. Близнецы, Весы и Водолеи, не спешите делать выводы, но запомнить это не помешает. Знаки воды сегодня поймут, что кому-то стало гораздо спокойнее от их присутствия. Раки, скорпионы и рыбы, не ищите в этом особого смысла. Иногда важно просто прочувствовать момент и насладиться им.
0: Радио 7.

Кейт Райан секунду назад, а тем временем психологи заявляют, что уверенность в постоянстве чувств укрепляет отношения. Не только любовь, но и уверенность в собственных чувствах партнеру может влиять на качество отношений. В ходе исследования оказалось, что люди, которые более уверены в своих чувствах партнеру, в среднем были довольнее отношениями и жизнью в целом. У них также реже наблюдались симптомы депрессии, тревожности и проблемы со сном. Согласитесь, будто ничего нового от психологов мы не узнали, но все равно им спасибо за эти очевидные факты. В финале этого часа у нас запланированы Sting и London Beat. Вы слушаете Радио 7. Доброе утро.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1964. Элла Фицджеральд. «Hello, Dolly».

0: Москве 9 утра. Прямо сейчас новости в эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. В Кабмине анонсировали выделение 157 миллиардов рублей на льготную ипотеку. Средства будут распределены между тремя направлениями, сообщил премьер Михаил Мишустин. 66 миллиардов рублей пойдут на семейную ипотеку для покупки родителями с детьми квартиры или дома. Около 6 миллиардов рублей выделят на дальневосточную ипотеку и порядка 85 миллиардов на субсидирование процентной ставки по ранее оформленным кредитам в рамках завершившейся программы «Льготная ипотека». До 3% владельцев банковских счетов могут начать пользоваться цифровым рублем к началу следующего года. Такой прогноз дал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Массовый запуск новой формы национальной валюты начался 1 сентября. Сейчас банки и торговые компании постепенно подключают необходимую инфраструктуру. При этом переходить на цифровой рубль не обязательно, пользоваться им россияне могут по желанию. В России фиксируется уменьшение количества курящих людей. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. В ведомстве уже заявляли, что российская молодежь стала реже курить и употреблять спиртные напитки. В частности, за 6 лет распространенность курения в России снизилась более чем на 27%. За этот период также более чем на 11% уменьшилось потребление алкоголя. Ранее представители некоторых общественных организаций призывали законодательно ужесточить контроль за продажей табачной продукции и запретить ее отпуск после 21 часа. Авторы инициативы поясняли, что это защитит молодежь и снизит общий уровень курения. Названы самые дешевые туристические направления в Новый год. Дешевле всего отдых обойдется в Пскове и Тамбове, за рубежом в Беларуси и Армении. В пятерку лидеров по доступности входят также Калуга, Казань и Москва. Также недорого в новогодние каникулы можно будет отдохнуть в Великом Устюге, Санкт-Петербурге, Ярославле, Иваново и Уфе. Во всех этих городах суточная стоимость гостиничного номера держится на отметке ниже 10 тысяч рублей. Стоимость авиаперелета также оценивается ниже средней. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем отличного настроения.
0: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Водяном. Благодарим наших журналистов. Радио 7 на Семи холмах. Воскресное утро. За окном осень, если вдруг кто не заметил. Продолжаем радовать вас музыкой приятной по выходным. И не только Кэлвин Харрис и Сэм Смит, Ленни Кравиц и Софи Элис Бэкстер. В ближайшие минуты.

Воскресным утром, Эрос Рамаццотти. А буквально вчера стало известно, что Россия возглавила рейтинг самых кошачьих стран в мире. Согласно данным за 2025 и 2026 годы, хотя бы одна кошка есть примерно у 59% российских семей. Это самый высокий показатель среди стран, представленных в исследовании. Следом идут несколько стран Восточной Европы: Румыния, Польша, Латвия и Венгрия. Авторы исследования связывают популярность кошек с их способностью комфортно жить в квартирах, относительной самостоятельностью и меньшими требованиями к пространству по сравнению с собаками. Все так, как кошатник, подтверждаю. Из музыки дальше Иглесиаса Хьюстона, а сначала Eurythmics на Радио 7.

много криминального чтива с утра пораньше. Кстати, кто не знает, Квентин Тарантино писал сценарий фильма «В Амстердаме», как признается режиссер, вместо стереотипного отрыва в тех краях. Он то и дело строчил блокнот своей задумки, гуляя по улочкам города. И именно поэтому персонаж Винсент Вега в исполнении Траволта не раз упоминает в диалогах именно этот город и говорит про Европу в целом. «Лё Биг Мак», если кто помнит эту сцену из «Машины». Впереди поставим

0: Три брата, три голоса, одна диско-лихорадка. Радио 7 представляет Weekend Bee Gees. Сегодня песни, которые заставляют танцевать, фальцет, который невозможно забыть, и истории о знаменитом трио. Добро пожаловать на танцпол Радио 7.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании Радио 7. Год 1965. Джеймс Браун. I got you, I feel good.

0: столице 10 утра. Новости с Дианой Макеевой прямо сейчас. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Правительство предложило разрешить автолавки и мобильный АЗС на площадках отдыха у дорог. Законопроект в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Поправки к закону об автодорогах официально вводят понятие «мобильный объект дорожного сервиса». Сейчас водители могут получить необходимые услуги преимущественно на стационарных заправках и в крупных многофункциональных зонах. Обычные площадки для отдыха, которые встречаются на трассах гораздо чаще, пока представляют собой только парковки, оборудованные столами, лавками и мусорными контейнерами. Поправки позволят обеспечить водителей минимальным набором услуг во время отдыха и привлечь к их предоставлению малый и средний бизнес. С 1 октября в России будут проиндексированы пенсии. В основном повышение коснется военных. На 4% увеличивается денежное довольствие действующих военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. А вслед за этим пересчитываются и пенсии отставников. Вторая категория – пенсионеры, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается вдвое. Аналогичные суммы применяются при установлении первой группы инвалидности. Отдельные доплаты положены за иждивенцев и за работу на Крайнем Севере и в сельском хозяйстве. Предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства. В гендерные праздники россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля, а также с 6 по 8 марта. Майские выходные в следующем году будут разделены на два этапа. Первый период отдыха продлится с 1 по 3 мая, а второй с 8 по 10. Таким образом, общая продолжительность майских праздников составит 6 дней. В честь Дня России будем отдыхать с 12 по 14 июня. 24 сентября впервые в Туле состоится показ интерактивного литературно-театрального проекта «Интуиция». Его участниками станут известные актеры Константин Хабенский и Ольга Литвинова, а также популярный современный писатель Александр Цыпкин. В программе 10 рассказов, созданных совместно писателем и артистом. По мотивам проекта написана и поставлена одноименная пьеса, которая с успехом идет в Москве на разных театральных площадках. Сам проект показывается нечасто, но всегда собирает аншлаги. И 24 сентября Константин Хабенский, Александр Цыпкин и Ольга Литвинова выступят в Туле на сцене городского концертного зала. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Будян. Всем хорошего дня.
2: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Будяном.
0: Спасибо, Диана. В этом часе, напомню, у нас продолжится тематический уикенд. Герои этих выходных на Радио 7 – Биджиз. Также мы подарим кому-то из вас пару билетов на балет. Скоро все расскажу. А пока Демис Русос, Рэй и Спайс Гёрлс.

утра пораньше. Шинейд О'Коннор. И если вдруг кто не знает, у нас есть замечательная традиция дарить классные призы. И приз сегодня — два приглашения на балет Чиполлино в Государственный Кремлевский дворец. А ваша задача — ответить на вопрос правильно и раньше других. 20 сентября в 1946 году торжественно стартовал первый Каннский фестиваль. У современного дворца фестивалей и конгрессов есть прозвище. Дали его за необычную форму здания. Назовите это прозвище. Варианты ответов: бункер, огурец или же открывашка. Сообщение ваше ждем в нашем конверте. Находится он на сайте radio7.ru. Значок конверта найдете в правом верхнем углу экрана. Первый, кто правильно отвечает, идет на балет. Удачи!

Радио 7 представляет «Weekend Bee Gees». История Bee Gees — это длинная и драматичная повесть о семейных узах, которые не выдержали все испытания шоу-бизнеса. Братья прошли путь от выступлений за несколько монет на австралийских автодромах до мировых рекордов. В 2003 году после сердечного приступа во время экстренной операции умер Морис Гибб. Вскоре Робин и Барри объявили, что больше не будут выступать под названием Bee Gees. Для них это имя навсегда останется связанным с историей трио. В 2012 году из жизни ушел и Робин. Сегодня сэр Барри Гибб — единственный живой участник легендарной троицы и человек, который продолжает бережно хранить и развивать ее музыкальное наследие. «Weekend Bee Gees» на Радио 7.

Лето действительно пролетело, как пели Аха, но и осенью есть приятные моменты, например, пойти на балет с помощью Радио 7. И сейчас мы узнаем имя того или той, кто раньше других правильно ответил на вопрос. 20 сентября в 1946 году торжественно стартовал первый Каннский кинофестиваль. У современного дворца фестивалей и конгрессов есть прозвище, дали его за необычную форму здания. Я просил вас назвать прозвище. Варианты были «Бункер», «Огурец» или «Открывашка», и правильный ответ звучит так. Жители Канн прозвали дворец фестивалей и конгрессов «Бункером» практически сразу после его открытия в 1982 году. Такое нелестное прозвище здания из стекла и бетона получило от горожан и критиков за свой массивный, угловатый и довольно мрачный архитектурный стиль, напоминающий оборонительное сооружение времен Второй мировой войны. Быстрее всех правильный ответ прислала нам Ольга. 5234, последние цифры номера. Ольга, мы вас поздравляем. Вы получаете два приглашения в Государственный Кремлевский дворец. Именно там 27 сентября на главной сцене страны состоится балет-сказка «Чиполлино» в исполнении театра «Кремлевский балет». Всем большое спасибо за участие.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Для начала цитата. Платок издавал запах мандариновой кожуры и разгоряченной ладони ее. Детский наивный запах был как слово, сказанное шепотом в темноте. Известно, где это. Это на подоконнике желтого зала в особняке чаеторговца Высоцкого. Батистовый платок забыла первая любовь Бориса Пастернака – Ида Высоцкая. В автобиографической повести «Охранная грамота» Борис Леонидович сообщает несколько подробностей о том, что он делал в этом особняке. Ему 14 лет, его отец, Леонид Пастернак, дружит с хозяином дома, богатейшим московским предпринимателем и учит его дочерей рисованию. Давид Высоцкий приглашает гимназиста преподавать дочери математику. Борис стал готовить Иду к выпускным экзаменам. Формально по математике, но по его собственному признанию, это были нерегулярные уроки неведомо чего, а вернее, беседы на самые непредвиденные темы. Вот что он напишет в 1930-е годы. «От того, что была весна, в черне заканчивавшая выселение холодного полугодия, и кругом на земле, как неразвешенные зеркала лицом вверх, лежали озера и лужи, говорившие о том, что безумно емкий мир очищен и помещение готово к новому найму. От того, что первому, кто пожелал бы тогда, дано было вновь обнять и пережить всю, какая только есть на свете жизнь. От того, что я любил В. От того, что одна уже заметность настоящего есть будущее. Будущее же человека есть любовь. В своем чувстве к В, уже не новом, я знал с 14 лет. Это была красивая, милая девушка, прекрасно воспитанная и с самого младенчества избалованная старухой-француженкой, не чаявшей в ней души. Последняя лучше моего понимала, что геометрия, которую я ни свет ни заря подносил со двора ее любимицы, скорее Абелярова, чем Евклидова. С 14 лет, пока Ида училась в Оксфорде, Пастернак писал ей любовные письма. В Марбурге сделал ей предложение, но получил отказ. Девушка предпочла выйти замуж за банкира Фельдсера. Прожила, как говорят, скучную долгую жизнь. А Пастернак возвращался, и не раз, мыслями к первой своей любви. Стихотворение «Марбург», повесть «Охранная грамота» и глава в романе «Доктор Живаго» «Елка у Свинтицких». Это все про Высоцкую. Давид Вульфович Высоцкий – чайный магнат, один из богатейших людей Москвы. Его фирма «Высоцкий Ко» с узнаваемым корабликом на товарном знаке была одним из символов дореволюционной России, как тульский пряник или павлопосадская шелковая шаль. Семья жила в роскошном особняке в Чудовском переулке, ныне Огородная Слобода, дом 6, построенном по проекту архитектора Романа Клейна в 1900 году. От той эпохи в доме мало чего осталось. Парадная лестница, галерея встроенных шкафов, лепнина и паркет в танцевальном зале, кессонированный потолок в шахматном кружке, отделка египетского холла, белокаменные откосы с гравировкой фламинго, олень, дельфин, изображение солнца, лани и ибиса. И метлахская плитка на черной лестнице, которая помнит шаги гимназиста Пастернака. Сейчас тут дом творчества детей и молодежи, когда-то центральный дворец пионеров, поэтому в 1930-е годы тут появились и другие артефакты. Плафон Фаворского парад авиации, анималистика Павловского, росписи по сказкам и стихам. Будете рядом? Посмотрите на этот замок первой любви.
0: «Прогулки со Смирновым» только на Радио 7.

А это ЗАС. В воскресенье утром, и чуть не потеряла сообщение. У нас тут одно пишет Юлия из города Черкесск. Евгений, доброе утро. Доброе, доброе. Какое чудо, я только проснулась, включила любимую радиостанцию, и первая песня, которую я слышу, моя любимая. Спасибо за мое прекрасное начало дня. Юлия, и вам спасибо большое, что вы с нами. Вот это я называю магия радио. Юля, уточните, что это за песня. Может, нам всем надо с нее день начинать. А также, дамы и господа, не забывайте, что по будням у нас проходит игра «Саундтрек дня», где вы рассказываете историю про песню, и самое интересное мы зачитываем в эфире и дарим прекрасные призы. Подробнее можете прочитать на сайте radio7.ru.

0: Три брата, три голоса, одна диско-лихорадка. Радио 7 представляет «We can't be G's». Сегодня песни, которые заставляют танцевать, фальцет, который невозможно забыть, и истории о знаменитом трио. Добро пожаловать на танцпол Радио 7.
1: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это магазин автозапчастей, где все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: В конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2008. Джастин Тимберлейк и Мадонна.

0: Москве 11 утра. Далее новости в эфире. Диана Макеева. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Индексация тарифов ЖКХ в российских регионах пройдет с 1 октября. Размер повышения составит от 8 до 22%. Об этом рассказали финансовые эксперты. В следующем месяце размер индекса устанавливается отдельно для каждого региона. В Москве это 15%, в Санкт-Петербурге 14,5%, в Московской области 13%. Индексация тарифов на коммунальные услуги – это ежегодная процедура, но в этом году она прошла с отклонением от привычного графика. Традиционное повышение 1 июля перенесли на 1 октября. Россиян предупредили о двух волнах гриппа в новом эпидсезоне. Первая ожидается в конце ноября, вторая – в феврале-марте будущего года. Это прогнозы врачей-инфекционистов. По словам специалистов, отечественная вакцина полностью адаптирована под мутировавшие штаммы. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России высокая готовность к сезону гриппа, санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабильная. В Госдуме предложили не включать выходные дни в число календарных дней отпуска. Сейчас ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней. По соглашению сторон, он может быть разделен на части и включает как рабочие, так и выходные дни. По мнению депутатов, на практике это приводит к тому, что период непрерывного отдыха, свободный от трудовой деятельности, оказывается существенно короче. Авторы идеи отмечают, что предложенная инициатива меняет систему подсчета отпускных дней на более логичную и выгодную для работника. И в продолжении темы, наименее выгодным для ухода в отпуск месяцем из оставшихся до конца года будет ноябрь. Более выгодные с точки зрения зарплаты – октябрь и декабрь. Эксперты поясняют, речь идет не о размере самих отпускных, а сумме отпускных и зарплаты за оставшуюся от отпуска часть месяца. Ноябрь не выгоден, потому что в нем всего 20 рабочих дней. Из-за празднования Дня народного единства стоимость рабочего дня возрастает и отпуск принесет небольшие финансовые потери. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем отличного дня.
2: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Водяном.
0: Большое спасибо Диане за новости. Время переходить к музыкальной программе эфира выходного дня, за которую берутся в ближайшие минуты Фаррелл Уильямс и Моби. А прежде на радио 7 Savage Garden. И они уже проложили маршрут, как обычно, до Луны и обратно.

На радио 7 группа «Берлин» и информация для старшеклассников, а также их родителей. В старших классах станет больше уроков. Новые нормы начнут действовать с 2027 года. Максимальная нагрузка при этом составит 2516 часов за 2 года или не более 37 часов в неделю в каждом из классов. Новые нормы закреплены в обновленном федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования. Старшеклассники, держитесь по себе. Помню, что какой-нибудь седьмой урок — это тяжеловато, как минимум. Через пару минут Милен Фармер появится, а прежде Лу Бега.

Радио 7 представляет Weekend Bee Gees. В конце 70-х Bee Gees оказались в странной ситуации. Их хиты звучали буквально отовсюду, и в итоге американские радиостанции начали устраивать специальные BG-Free Weekends – выходные без песен братьев Гибб. Стало понятно, что публика подустала от их творчества. Музыканты решили на время исчезнуть, но совсем уходить в тень не собирались. Поэтому братья начали писать композиции для других исполнителей, используя чужие голоса вместо собственных. Так появились хиты для Дайаны Росс, Кенни Роджерса и Долли Партон. А альбом Барбары Стрейзанд «Guilty», который Bee Gees написали и спродюсировали, разошелся тиражом около 15 миллионов экземпляров. Выходит, что Bee Gees обставили всех и продолжали штурмовать эфиры просто немного в иной форме. Weekend Bee Gees на Радио 7.

11 часов 41 минута в Москве. Это Backstreet Boys в нашем эфире. И оказывается, в 2027 году россиян ожидает 7 коротких рабочих недель. Всего лишь 7. В феврале у жителей России будет трехдневная рабочая неделя с 24 по 26 февраля. Следующая короткая неделя случится в марте с 9 по 12. И еще 2 короткие недели запланированы на май. Россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10. Соответственно, рабочими окажутся 4, 5, 6, 7, а также 11, 12, 13 и 14. В общем, заранее планируем, что делать в празднике. Под финал часа Барри Уайт и дуэт Гага и Марс. Радио 7 на Семи холмах. Доброе утро.

0: У каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот

0: Акция с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Преснянская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
5: «Джили Сити Рей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «джили-дефисмоторс.ком».
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
11: Предложение ограничено и действует до конца сентября.

0: октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1983. Ирен Кара. Flashdance. What a feeling.

0: столице полдень. С новостями продолжает на сегодня знакомить Диана Макеева. Диана, привет.
1: Привет, Женя. Всем добрый день. Уровень безработицы в 2% и ниже зафиксирован в 54 регионах России. Согласно данным Росстата, самые низкие показатели отмечены в Калужской, Нижегородской, Новгородской областях, Хабаровском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. Там показатель не превышает 1%. Также низкий уровень безработицы зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, в Московской и Самарской областях, в Татарстане, Башкортостане и Ямало-Ненецком автономном округе. Ранее в Центробанке сообщили, что напряженность на российском рынке труда постепенно снижается. За первое полугодие текущего года Китай посетили более 1 600 000 граждан России. Об этом сообщили в нашем диппредставительстве в КНР. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что в прошлом году Китай посетили свыше 2 000 000 россиян, а Россию более 1 000 000 граждан КНР. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что общий турпоток между двумя странами в первом полугодии благодаря безвизовому режиму увеличился на 43%. Нагрузка учащихся старших классов со следующего учебного года вырастет. Минимальное количество учебных часов для 10-11 классов станет на 140 больше, чем сейчас, сообщили в Минпросвещении. При этом недельная нагрузка не должна превышать 37 часов в каждом классе. Изменение связано с введением нового государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Его положения начнут действовать с 1 сентября будущего года. Продажи велосипедов в России за сезон выросли на 10%. Наилучшую динамику показали электрические модели, которые стали популярнее почти в 2 раза. Как сообщается, с конца марта по конец августа в стране продано без малого 2 миллиона велосипедов. Увеличились также продажи детских моделей и велосипедов без двигателя. Пиковый спрос покупок пришелся на май. Еще одной тенденцией стало изменение способов покупки. Дистанционные продажи за сезон увеличились почти на четверть, а покупки в магазинах выросли только на 2%. Жень, у тебя есть велосипед?
0: Да, но я на нем не езжу.
1: Ты ездишь на мотоцикле.
0: Да.
1: Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Вудян. Всем отличного дня.
2: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Вудяном.
0: Все так. Приветствую всех и каждого. Это действительно выходные на Семи холмах. Место, где обожают хорошую и качественную музыку. И скоро у нас Белинда Карлайл, также Оскар Антон отметится, а прежде сэр Элтон Джон. Отличного вам дня в компании «Радио 7».

Радио 7 Q. И пока играла эта песня, стало известно, что книга рекордов Гиннесса показала самую высокую и самую маленькую лошадь в мире. Главным лошадиным гигантом оказался 4-летний конь Хьюго из Великобритании. Его рост составляет 199 сантиметров, а вес 890 килограммов, что эквивалентно весу 2 роялей. Ничего себе! Самая крошечная лошадь в мире на сегодняшний день живет в Германии. Ее зовут Пумюкель. Она почти в четверо меньше Хьюго. Пумюкель – миниатюрный пони, и его рост всего лишь 52 сантиметра. Теперь, когда мы в курсе про все размеры лошадей, можно переходить к музыкальной части эфира. Томми Китон скоро, а Том Джонс уже сейчас.

Радио 7 представляет Weekend Bee Gees. В 1968 году Bee Gees впервые выступили на американском телевидении в знаменитом шоу Эда Салливана. Перед эфиром братьям пришлось пережить небольшую встряску. Морис Гибб случайно запер себя в уборной отеля, а группе уже пора было ехать на съемки. Его все-таки успели вызволить, и Bee Gees вышли на сцену вовремя. Но самое странное произошло уже в студии. Эд Салливан представил музыкантов как великолепную группу из Англии, хороших друзей Кэрри Гранта. Братья были в недоумении. С Кэрри Грантом они никогда не встречались и никакого отношения к нему не имели. Правда, выступление все равно прошло успешно. Bee Gees исполнили Words, и американская публика, в отличие от ведущего, довольно быстро поняла, что к чему. Weekend Bee Gees на Радио 7.

Taylor Swift на Радио 7. И многие, я уверен, уже это слышали, но мало ли из тех, кто пропустил, новый род клопов назвали в честь Taylor Swift. Swiftophilus они называются. Сами клопы имеют светло-желтую окраску с красными или красноватыми участками. Ученые сравнили ее с образом певицы, светлыми волосами и красной помадой. То есть в честь Шакиры, например, стадион назвали, а в честь Taylor – клопов! Нормально. Почему нет? Скоро в эфире travel-рубрика «Вояж». Не пропустите. И будет она сразу после Europe.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Лошади Пржевальского – последние дикие лошади на планете и одни из самых редких животных в мире. Когда-то эти коренастенькие скакуны, похожие на загоревших и потерявших полоски зебр, в изобилии паслись в сибирских и монгольских степях. Но к середине 20 века в дикой природе не осталось ни одной лошадки, лишь несколько особей в зоопарках. К счастью, люди вовремя спохватились и запустили программы по спасению вида. А с конца 80-х по его реинтродукции, то есть по возвращению лошадей Пржевальского в естественную среду обитания. С 2015-го такая программа действует и в России. Первый центр реинтродукции заработал в Оренбургском заповеднике. Это очень красивая природная территория, где сохранились первозданные степи. Вот в этих степях и гуляет первый в России вольный Пржевальский табун. Начали с 36 лошадок, а сейчас их уже больше 125. Для туристов в заповеднике обустроили экотропу «Дыхание степи» с укрытиями, из которых лошадок можно увидеть совсем близко. А год назад 8 оренбургских лошадей отправили в Хакасию, где в Камызякской степи у заповедного озера Улух-Коль начал работу второй центр реинтродукции лошади Пржевальского. В сентябре у хакасских переселенок появились первые жеребята, что считается главным признаком успешной адаптации на новом месте. И по такому случаю на этой неделе в хакасском заповеднике открывается визит-центр «Душа Великой Степи» с мультимедийной экспозицией, посвященной новым обитателям заповедника. А с 15 сентября запускается пеший эко-маршрут «Крыло и копыта» со смотровой площадкой, с которой можно будет понаблюдать за лошадками. Осенью, кстати, делать это особенно приятно, потому что осень в степи с ее выгоревшими травами, драматическим светом и горящими яркими красками кустарниками – это очень красиво.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: Три брата, три голоса, одна диско-лихорадка. Радио 7 представляет Weekend Bee Gees. Сегодня песни, которые заставляют танцевать, фальцет, который невозможно забыть, и истории о знаменитом трио. Добро пожаловать на танцпол Радио 7. Реклама.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банка ВТБ. ПАО.

0: Акция с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru/12+.
8: Успейте купить свой кроссовер G-Tour по цене 2025 года. Кроссоверы G-Tour созданы для города и путешествий, где важны комфорт и надежность. Камеры обзора, системы помощи и удобное управление сделают поездки проще и увереннее. Выберите свой автомобиль и получите максимум удовольствий и ярких эмоций от этой зимы.
9: Условия равны декабрю 2025 года. В предложении не участвует Dacia Kalit. Действительно до 31 января. Не является публичной офертой. Реклама ООО «Ватур Моторрос». Подробности уточняйте у дилеров.
10: Обновленный HVL Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. HVL Jolion. Один для всех.
11: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах HVL City и на сайте HVL.ru. 12+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
3: Год 2012. Адель. Skyfall.

Джо Кокер. Секунду назад, и не знаю, слышали вы или нет, как Джо Кокер на Вудсток из-за сумасшедших пробок добирался до места на вертолете и вышел на сцену, когда его музыканты уже успели сыграть несколько композиций без него. В итоге полуторачасовой сет Кокера и компании стал одним из самых запоминающихся на фестивале, и это, на секундочку, было в 69-м году. Дальше у нас Дайда, а сразу после The Birth.

0: Радио 7 представляет Weekend Bee Gees.
1: В 1978 году Bee Gees работали над альбомом Spirits Having Flown и за один день умудрились сочинить сразу три будущих хита. Днем братья написали Too Much Heaven, затем принялись за Tragedy, а вечером создали Shadow Dancing для младшего брата Энди. «Tragedy» стала одной из самых драматичных композиций группы. Мощный фальцет Барри Гиба, тревожные синтезаторы, духовые и нарастающее напряжение перед финалом способствуют саспенсу и взрыв после второго припева. Пиротехники, кстати, в студии не было. Чтобы достичь нужного эффекта, Барри закрыл ладонями микрофон и изобразил звук взрыва, а клавишник Blue Weaver одновременно сыграл несколько самых низких нот на синтезаторе. Звук пропустили через специальный прибор, а затем подставили в готовую композицию. Так что да, фактически в диско-хите Tragedy мы слышим битбокс, хоть и не догадываемся об этом.
0: Weekend Bee Gees на радио 7.

Красивый финал от Кин. Меня зовут Евгений Водян. Большое спасибо вам за компанию. Встретимся в следующие выходные, как обычно, с 8 до 14. Далее музыка на все времена. А я желаю вам прекрасного продолжения дня и легкого понедельника в компании «Радио 7».

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Был в истории столицы один градоначальник, о котором скорбел весь город, когда его не стало в 1819 году. О нем, к сожалению, осталось очень мало сведений. И парадокс в том, что именно он восстанавливал Москву после пожара 1812 года, а она о нем забыла. Я говорю сейчас об Александре Петровиче Тармасове. Единственный кавалер ордена святого Андрея Первозванного за войну 1812 года, человек, первым нанесший поражение армии Наполеона на русской земле и восстановивший Москву из пепла, не имеет сегодня в столице ни улицы, ни переулка, ни памятного знака. Одна из улиц Сухума носит его имя. Есть улица генерала Тармасова в Ярославле, в Кобрине, в Пружанах. А в Москве нет ни одного места о нем напоминающего. Разве что могила в Донском некрополе. Александр Петрович родился в Москве, в семье бедного нетитулованного дворянина. 10 лет был определен пажом Петру Третьему, но в тот же год случился дворцовый переворот, и на трон зашла Екатерина. 20 лет Тармасов получает назначение поручиком в Вятский мушкетный полк. В 1777 он уже командир финляндского егерского батальона, с 1782 командир Александрийского легкоконного полка. Карьера развивалась стремительно. К концу века Тармасов уже генерал от кавалерии, но 11 июля 1799 года за дерзкий отзыв и непоминовение тому, кому подчинен был, уволен Павлом I. Тармасова не просто уволили, его арестовали и заключили в крепость Дюнамунда, ныне Даугавгрива, в Латвии. Через несколько месяцев его освободили, а 16 ноября 1800 года вновь приняли на службу и уже 6 декабря того же года назначили шефом лейб-кирасирского его императорского величества полка. Опала была краткосрочной и незаслуженной. Военная служба теперь перемежалась с административной. Тармасов работал инспектором по кавалерии, затем киевским губернатором, потом рижским, а затем был назначен главнокомандующим армией на Кавказе и в Грузии. Все свои ордена, а за жизнь он стал кавалером всех российских и 4 иностранных, он получил за боевые заслуги, а не за придворную службу. В Москве один из его адресов был близ театра Медекса, то есть на современной Петровке. Дом, очевидно, не сохранился. Еще в 1797 году 45-летний Тармасов женился на 19-летней Луизе фон Гейкинг. До брака с Тармасовым Луиза Филипповна, дворянка из Остзейского, то есть балтийско-немецкого рода, была замужем за подполковником Дириным и носила фамилию Дирина. Брак был счастливым, но недолгим. Луиза умерла весной 1808 года в возрасте 29 лет, когда Тармасов находился на службе на Кавказе. С тех пор он оставался вдовцом до конца жизни. Их сын Александр не оставил потомства, служил в Министерстве иностранных дел. После войны с Наполеоном Тармасов в 1814 году получил назначение на пост генерал-губернатора Москвы и переехал в отремонтированный дом на Тверской, 13. И жил, и работал по этому адресу.
0: «Прогулки со Смирновым». Только на «Радио 7».

0: Три брата, три голоса, одна диско-лихорадка. Радио 7 представляет Weekend Bee Gees. Сегодня песни, которые заставляют танцевать, фальцет, который невозможно забыть, и истории о знаменитом трио. Добро пожаловать на танцпол Радио 7.
1: Реклама. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».
0: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
0: В конце каждого часа путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1985. Шаде. «The Sweetest Taboo».

Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Bee Gees. В 1967 году Барри, Робин и Морис Гибб перебрались в Британию. Отправили демо продюсеру Роберту Стигвуду и подписали 5-летний контракт. Песни Bee Gees крутили по обе стороны Атлантики, а все критики, включая продюсера Beatles Джорджа Мартина, уже прочили братьям роль главных конкурентов ливерпульской четверки. Но вскоре что-то пошло не так. К началу 70-х братья рассорились из-за того, кому достанется роль главного вокалиста. Разорвали отношения, набрали долгов и разбежались. Ненадолго, правда, но новые пластинки все равно продавались плохо. Здраво оценив ситуацию, продюсер Ариф Мардин, который как раз взялся за работу над альбомом «Main Course», отправил братьев в Майами впитывать местный фанк и соул. Во время студийной работы Мардин попросил Барри импровизировать. Тот взял микрофон и впервые запел пронзительным фальцетом. Да, в это сложно поверить, но до того Bee Gees играли совсем другую музыку и высокими голосами не пели. А та импровизация, по сути, привела Bee Gees к узнаваемому стилю, который прославил их на весь мир. Weekend Bee Gees на Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
8: Успейте купить свой кроссовер G-Tour по цене 2025 года. Кроссоверы G-Tour созданы для города и путешествий, где важны комфорт и надежность. Камеры обзора, системы помощи и удобное управление сделают поездки проще и увереннее. Выберите свой автомобиль и получите максимум удовольствий и ярких эмоций от этой зимы.
9: Условия равны декабрю 2025 года. В предложении не участвует Дэшен Калит. Действительно до 31 января. Не является публичной офертой. Реклама ООО «Ватур Моторрос». Подробности уточняйте у дилеров.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Преснянская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
2: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2001. Джерри Халливелл. It's raining men.

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Bee Gees. Название братья придумывали не очень долго. Они решили отдать дань уважения Биллу Гейтсу, который разглядел их потенциал, и промоутеру Биллу Гиббу, который принимал деятельное участие в продвижении творчества трио. И Гейтса, и Гуда объединяли одинаковые инициалы – BG. И братья решили обыграть это совпадение. Так появилось название «The Bee Gees», которое постепенно превратилось в привычное «Bee Gees». Забавно, что название, придуманное как благодарность двум Биллам, в итоге оказалось идеально подходящим для группы из трех братьев. Ведь позже многие стали расшифровывать его как «Brothers Gibb» — «Братья Гибб». «Weekend Bee Gees» на Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторрус».
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
2: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2010. Помпламус. Мистер Сэндмен.

часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Bee Gees. Братья Барри, Робин и Морис Гибб с детства привыкли петь вместе. Да и вообще вся их семья была музыкальной. Вот только отцу-барабанщику не очень повезло с финансами, и чтобы заработать, он перебрался из Великобритании на другой конец света — в Австралию. Именно там, в Брисбене, братья выступали перед гонками, чтобы добыть деньги на еду и карманные расходы. Зрители бросали монетки прямо на трассу, а мальчики после выступления выбегали их собирать. Причем братья пели не только чужие песни. Барри уже тогда сочинял собственные произведения. Талант мальчиков так впечатлил радио-диджея Билла Гейтса, что он стал записывать их песни и ставить в эфир. Вскоре братья появились на местном телевидении и начали регулярно выступать. Weekend Bee Gees на Радио 7.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Многие аэропорты сегодня не просто точки прилета-вылета, но и места для интересного культурного опыта. В их залах все чаще проходят по-настоящему интересные выставки. Вот, например, в Красноярске до 27 сентября можно увидеть репродукции работ культового местного художника Андрея Поздеева, которого называли «Сибирским Матиссом». Это именно его бронзовая фигура с зонтиком и этюдником стоит в центре Красноярска на проспекте Мира. В этом году город отметил столетие художника арт-фестивалем, в рамках которого и открылась выставка. Среди работ есть в том числе узнаваемые виды Красноярска и красноярских столбов, выполненные в особенной, позитивной и солнечной поздеевской манере. В аэропорту Хабаровска в сентябре запустили арт-проект «Амур с первого взгляда». До следующего лета в новеньком, открывшемся всего год назад терминале, будут показывать работы местных хабаровских художников. Арт-объекты, муралы, скульптуры, посвященные городу, его истории и культуре коренных народов Приамурья. А для поездки из аэропорта в центр создали аудиогид с иммерсивным спектаклем, который превращает рядовой трансфер в интересное и увлекательное приключение. В новосибирском аэропорту Толмачево с конца августа действует выставка «Сибирь объединяет» с работами художников из разных городов Сибири из собрания Новосибирского художественного музея. А в петербургском Пулково уже несколько лет действует масштабный проект, который посвящен столетию отечественной гражданской авиации. Интерактивная выставка размещается в здании бывшего терминала Пулково-2. Посетить ее можно, записавшись на экскурсию. Летом проект уходит на каникулы, но с 1 сентября он снова заработал. И это тот редкий случай, когда задержка рейса только порадует, ведь можно успеть увидеть побольше.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, добро пожаловать в очередную сентябрьскую неделю. И вот как мы проведем завтрашнее утро.
2: Мы тут выяснили, мол, сплетни на работе способствуют карьерному росту и решили уточнить, а есть ли у вас самые невероятные сплетни на рабочем месте?
1: Ну и невероятные любимые хиты, разумеется, в эфире «Радио 7», а еще гороскоп, синематека и наши новые игры.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожника все Хавейл Про. Хавейл H3 – крепкий и надежный. Хавейл H5 – рамный и просторный. Хавейл H7 – динамичный и уверенный. Хавейл H9 – комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2011. Готье и Кимбра. «Somebody that I used to know».

Москве 17 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Bee Gees. Композиция «Stayin' Alive» была написана для фильма «Лихорадка субботнего вечера». Во время работы над песней барабанщик Деннис Брайан был вынужден уехать, а заменить его было некем. Тогда звукорежиссеры взяли два такта барабанной партии из уже записанной композиции «Night Fever». Они скопировали нужный отрывок на пленку и сделали огромную петлю, протянув ее через всю студию. А затем запустили проигрываться без конца, по сути, сделав физический аналог барабанного лупа. Но режиссера «Лихорадки субботнего вечера» не устраивал повторяющийся бодрый ритм, поэтому он распорядился добавить в

0: «Stayin' Alive» медленный проигрыш. Братья записали его, но после сведения поняли, что-то пошло не так. «Мы только что испортили хит номер один», — констатировал Барри Гибб. В итоге для того, чтобы композиция осталась нетронутой, продюсеру Роберту Стигвуду пришлось даже уволить режиссера. И, как оказалось, не зря. Сегодня невероятно стабильный ритм «Stayin' Alive» звучит не только на танцполах, но и спасает жизни. Его используют как ориентир скорости для непрямого массажа сердца.
1: «Weekend Bee Gees» на Радио 7.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. В 1934 году образовался Союз писателей Советского Союза. Почти сразу решили, что инженеры человеческих душ должны быть расселены компактно. То ли думали, что литература устроена как жизнь растений и зависит от переопыления, то ли просто в той логике, чтобы все под рукой. Записки на дверях писали ямбом, и не было бы ошибок в русском языке в домовом чатике. Как бы там ни было, по проекту архитектора Ивана Николаева в 1937 году построили первую очередь дома на углу Лаврушинского переулка и Ордынского тупика. Дом этот называют и сегодня писательским. Вторая очередь пришлась уже на послевоенное время. Тогда же пристроили дополнительную секцию с двумя подъездами. Ее иногда называли «барской». Там предусмотрели черную лестницу для прислуги и даже лифт. В доме жили Агния Барто и Борис Пастернак, Илья Ильф и Евгений Петров, Михаил Пришвин, Лев Кассиль, Олеша, Иренбург, Катаев и Каверин и многие-многие другие. Булгаков Михаил Афанасьевич должен был получить квартиру в этом доме. Да ему помешал его оппонент, критик Асаф Литовский. Да, тот самый, что запретил постановку «Дней Турбиных». Булгаков на письме оказался неробкого десятка и желчно отомстил в романе. Он сделал этот дом прототипом дома Драмлита, а Литовского вывел в образе критика Латунского. Вы же помните, как в «Мастере и Маргарите» Маргарита, обернувшись ведьмой, прилетает в этот дом и громит квартиру Латунского. Даже номер квартиры указан точный. Давайте посмотрим на эту сцену еще разок. Роскошный восьмиэтажный дом был выстроен в стиле крайней элегантности. Посреди фасада на мостовой красовалась доска черного мрамора, а на ней золотом были выведены фамилии жильцов. Среди них Маргарита сразу увидала фамилию Латунского. Она поднялась к окну квартиры номер 84 и заглянула внутрь. Квартира была пуста. Латунский в этот вечер находился на траурном заседании массолит. Первым делом Маргарита взялась за рояль. Она ударила молотком по клавишам, и инструмент издал жалобный вой. Клавиши проваливались, стены и накладки летели во все стороны, верхняя дека лопнула со звуком выстрела. Затем Маргарита открыла краны в ванной и на кухне. Вода хлынула на пол, потекла по коридору, залила паркет. Она брала ведра, носила воду из кухни в кабинет и выливала ее в ящики письменного стола. Костюм Латунского она утопила в ванне, а в двуспальную кровать вылила целую чернильницу. Она разбивала вазоны с фикусами, кружила застекленные фотографии, резала простыни. Разрушение доставляло ей жгучее наслаждение, хотя результаты казались ей мизерными. Какое наслаждение? Не правда ли? Хотя нет, конечно, шучу. Асаф Литовский потерял в первые дни войны единственного сына, застал публикацию «Мастера и Маргариты», а в 1963 году написал книгу воспоминаний «Глазами современника. Заметки прошлых лет», где многословно объяснял свою пристрастность к творчеству Булгакова и, по свидетельствам, узнал себя в Латунском. Историй тут еще много, все-таки писатели жили. Сходите, посмотрите.
0: «Прогулки со Смирновым» только на Радио 7.

0: Три брата, три голоса, одна диско-лихорадка. Радио 7 представляет «We can't be G's». Сегодня песни, которые заставляют танцевать, фальцет, который невозможно забыть, и истории о знаменитом трио. Добро пожаловать на танцпол Радио 7. Реклама.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1986. Борис Гардинер. «I wanna wake up with you».

Москве 18 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Weekend Bee Gees». История Bee Gees – это длинная и драматичная повесть о семейных узах, которые не выдержали все испытания шоу-бизнеса. Братья прошли путь от выступлений за несколько монет на австралийских автодромах до мировых рекордов. В 2003 году после сердечного приступа во время экстренной операции умер Морис Гибб. Вскоре Робин и Барри объявили, что больше не будут выступать под названием Bee Gees. Для них это имя навсегда останется связанным с историей трио. В 2012 году из жизни ушел и Робин. Сегодня сэр Барри Гибб — единственный живой участник легендарной троицы и человек, который продолжает бережно хранить и развивать ее музыкальное наследие.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, добро пожаловать в очередную сентябрьскую неделю. И вот как мы проведем завтрашнее утро.
2: Мы тут выяснили, мол, сплетни на работе способствуют карьерному росту и решили уточнить, а есть ли у вас самые невероятные сплетни на работе?

0: рабочем месте.
1: Ну и невероятные любимые хиты, разумеется, в эфире «Радио 7», а еще гороскоп, синематека и наши новые игры.
2: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7». Реклама.
3: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т-9.
8: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
9: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
10: Год 1984. Рэй Паркер-младший. Ghostbusters.

0: afraid of no game.
1: Радио 7.

15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Ka-ching.
1: Радио 7.
2: Музыка на все времена.

Радио 7 представляет Weekend Bee Gees. В 1978 году Bee Gees объявили, что все авторские отчисления от сингла «Too Much Heaven» будут переданы ЮНИСЕФ в честь Международного года ребенка, который должен был пройти в 1979. Песня стала мировым хитом и в январе 1979 года прозвучала на специальном концерте «Music for UNICEF» в штаб-квартире ООН. Самое удивительное, что отчисления от «Too Much Heaven» продолжают поступать ЮНИСЕФ почти полвека спустя. По данным самой организации, песня уже принесла более 10 миллионов долларов, а деньги используются для программ помощи детям по всему миру. Получается, что и по сей день каждое прослушивание «Too Much Heaven» имеет воистину животворящий эффект. Weekend Bee Gees на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, добро пожаловать в очередную сентябрьскую неделю. И вот как мы проведем завтрашнее утро.
2: Мы тут выяснили, мол, сплетни на работе способствуют карьерному росту и решили уточнить, а есть ли у вас самые невероятные сплетни на рабочем месте?
1: Ну и невероятные любимые хиты, разумеется, в эфире «Радио 7», а еще «Гороскоп», «Синематека» и наши новые игры.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на «Радио 7».

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1989. Тина Тёрнер, «I don't wanna lose you».

16 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, добро пожаловать в очередную сентябрьскую неделю. И вот как мы проведем завтрашнее утро.
2: Мы тут выяснили, мол, сплетни на работе способствуют карьерному росту и решили уточнить, а есть ли у вас самые невероятные сплетни на рабочем месте?
1: Ну и невероятные любимые хиты, разумеется, в эфире «Радио 7», а еще гороскоп, синематека и наши новые игры.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на «Радио 7».

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1999. Ронан Китинг. «When you say nothing at all».

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1997. Риалто. Monday morning, 5:19.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, добро пожаловать в очередную сентябрьскую неделю. И вот как мы проведем завтрашнее утро.
2: Мы тут выяснили, мол, сплетни на работе способствуют карьерному росту и решили уточнить, а есть ли у вас самые невероятные сплетни на рабочем месте?
1: Ну и невероятные любимые хиты, разумеется, в эфире «Радио 7», а еще «Гороскоп», «Синематека» и наши новые игры.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1992. U2. One.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, добро пожаловать в очередную сентябрьскую неделю. И вот как мы проведем завтрашнее утро.
2: Мы тут выяснили, мол, сплетни на работе способствуют карьерному росту и решили уточнить, а есть ли у вас самые невероятные сплетни на рабочем месте?
1: Ну и невероятные любимые хиты, разумеется, в эфире «Радио 7», а еще гороскоп, синематека и наши новые игры.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на «Радио 7».

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Реклама. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2000. Enya. Only time.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1986. Борис Гардинер. «I wanna wake up with you».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2008. Джастин Тимберлейк и Мадонна. 4 minutes.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

0: Некоторые вещи нельзя заменить ничем. Первую чашку кофе, бодрящий душ и тот момент, когда на радио звучит любимая песня.
1: Дима, я ее нашла! Ту самую!
2: Света, стань скорее!
0: По будням с 7 до 11 Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Утро на семи холмах.
0: Превратите начало дня в начальные титры отличного фильма. Только на «Радио 7».

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1985. Шаде. The Sweetest Taboo.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.